рождаются случайно. Они летят на землю с высоты. Их жизнь окружена глубокой тайной, хотя они открыты и просты. Глаза таких божественных посланцев всегда печальны

Они уходят, выполнив задание. Их отзывают высшие миры, неведомые нашему сознанию по правилам космической игры. Они уходят, не допев куплета, когда в их честь оркестр играет душ. Актеры, музыканты и поэты, целители уставших наших душ.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
0: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
0: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
0: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
0: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия — Слонимский мясокомбинат.

0: Я говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Реклама.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Если свистеть, то денег не будет. Если радио, то душевное.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
1: Ами. Акция «Мегашопинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Дорогой, стой! Там пантера!
4: Какое стой? Бежим!
5: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44 595 5577.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. Белорусская АЭС вышла на уровень одного из основных источников электроэнергии в стране, пишет Белта. По последним данным, суммарная выработка станции достигла 60 миллиардов киловатт-часов, что позволило заместить около 16 миллиардов кубометров природного газа. Доля атомной генерации составляет около 40% всей электроэнергии страны. Беларусь полностью отказалась от импорта электроэнергии, а зависимость от газа существенно снизилась. С 1 сентября более 300 белорусских школ переходят на работу в автоматизированной системе «Электронная школа». Об этом рассказали в Минобразовании. Данная система не просто заменяет бумажные носители, а создает единый цифровой контур для всех участников образовательного процесса. Ученики получают доступ к актуальному расписанию и домашним заданиям в один клик. Родители смогут в режиме реального времени отслеживать успеваемость и посещаемость ребенка. Напомню, с 11 августа для поддержки участников пилотного проекта была запущена серия обучающих вебинаров и открыта линия техподдержки. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Жукова, Дзержинского и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Маяковского, Кижеватого, Ваупшасова, Ташкентской, Казанца и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. В Минске многодетные мамы со всей Беларуси готовятся к финалу конкурса «Краса Беларуси». Подтвердить статус успешного материнства приехали 23 участницы со всей страны, из маленьких деревень и областных центров. Красавицы из самых разных профессий, от силовых структур до блогерства и сельского хозяйства. Финальное шоу конкурса «Красоты среди многодетных мам» состоится 22 августа. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля и 3 копейки, евро 3,50, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,56.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди. Днем в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле до 23 тепла. В Минске сегодня плюс 21 и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1.
4: 624-10-57. Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
5: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
6: Ненаказуемо.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу!

0: Здравствуйте всем, сверяем часы по белорусскому времени. 8 часов 12 минут, здесь у нас в Минске, вы правильно настроены. Это там, где хорошо. Это там, где музыка зажигает блестящие искорки внутри души каждого. Правильно. Это волна душевного радио, у микрофона появился Дмитрий Санкуч. Как я бежал, слушайте, 54 года, я умею бегать, я могу гордиться этим безостановочно. Мы идем вперед, у нас уже сегодня среда, экватор рабочей недели. Вместе встретим, добро пожаловать. И гороскоп у нас. Да, напоминаю, я все равно не отстану, это очень важно. Я же ж как этот ослик, который с конфеткой бегает по жизни. Нате конфетку лизните, нате конфетку лизните. Спасать людей хочется. Поэтому в конце этого музыкального часа наша рубрика под названием «Радиотерапия». Если вы где-то приуныли или страшитесь какого-то легкого, ну давайте все-таки ограничимся, бытового будущего, то наши карты Таро и рубрика «Радиотерапия» поможет. Приходите к нам в Телеграм. Душевное радиочат, мы называемся, в Телеге. Если чего, звоните, буду рад пообщаться вживую. Живая энергетика — это всегда что-то особенное. Добро пожаловать на стрим в ТикТоке. Я непосредственно вот на моем аккаунте ДД Санкович, приходите, там мы за эфиром, пока музыка играет, вот как Le Click будет tonight in the night. Oh. Пам-пам-пам-пам. И танцуем все вместе. Ребята, мелкие неприятности — это совершенно не тот повод, чтобы не верить в то, что солнца в жизни все равно больше. Вот именно в таком настроении идем далее. Вам же хорошо, всем же хорошо, нам же хорошо, мы делаем мир лучше.
1: Реклама.
2: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Havail Dargo готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед.
3: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Альбомы для рисования 3,50 за 2 штуки. Наборы шариковых ручек 4,75 за 2 упаковки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: Трицены. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: Радиоактивный.
1: Вот я точно знаю, что без нашего с вами гороскопа это ж как без воды. И ни туда, и ни сюда. Слушаем гороскоп, фирменная штука. Абсолютно всегда сбывается, уже подтверждено не единожды. Поэтому притормозили на аварийке где-то стали, сделали погромче, глазки закатили, оуны. Они же овны, 19 августа, что у нас сегодня, все правильно. Придется решать какие-то бытовые вопросы сегодня. Помогать близким. У меня эта штука вообще безостановочная. Постарайтесь рационально распределить свое время между домашними и рабочими обязанностями. А, это без вариантов. Что-то считать, что-то распределять. Мы как, рога вперед и побежали. Вот такие вот мы овны. Тельцы, 19 августа. Вам предстоит неприятный какой-то и прям очень сложный сегодня разговор, которого невозможно больше избегать. Ну, мужайтесь, на всякий случай обмотайте себя колючей проволокой, чтобы вас никто другой не повредил, да? Сделайте усилие и решите, наконец-таки, проблему, чтобы больше к ней не возвращаться. Да, это очень больно, но врачи знают, для того, чтобы нарыв начинал там оздоравливаться и заживать, его надо вскрыть. К сожалению, увы и ах, все это точно так же касается в том числе и человеческих отношений. Близнецы, будьте внимательны сегодня к тому, что происходит вокруг вас. Ищите новые возможности. О, быть внимательным вокруг вас. Это, слушайте, у нас сейчас же дома с тонкими стенами, да? Вот представляете баночку к стене. О чем я говорю? Я палюсь, да? Там столько всего интересного. Это вот, ну, окружающее вокруг вас происходит. В отношениях с родными могут возникать напряженные ситуации, когда вам не удастся прийти к общему решению какого-то вопроса. Но любое напряжение, оно же нивелируется добротой и любовью. Раки, 19 августа. Чтобы понять собеседника, постарайтесь все-таки улавливать его как-то настроение. Обращайте внимание на подтекст всего сказанного. Возможно, ситуация, когда ракам будет необходимо выйти из зоны комфорта. Если разобрать фонетически данную фразу, звучит достаточно обнадеживающе. Да? Ракам необходимо выйти из зоны комфорта. Лев, а чтобы день прошел благоприятно, старайтесь чаще общаться с близкими людьми, поддерживать их, говорить теплые слова, как бы это с трудом из себя не выдавливалось, как, знаете, остатки пасты из тюбика зубной. Вот точно так же и мы. Мы настолько порой зажимаем вот эти добрые, хорошие слова, а потом ходим и говорим, что здесь никто не любит. Избегайте любых напряженных ситуаций. Сейчас споры и конфликты для львов могут возникать вообще на пустом месте, поэтому попридерживайте собственных коников, которые топчутся где-то, ну, немножко не в том направлении, где вам хотелось бы. Дева, 19 августа. Сегодня необходимо проверить проекты, подкорректировать планы, если это необходимо. Звезды предупреждают, что сегодня у дев в работе могут быть ошибки. Когда принимаете решение, прислушивайтесь к интуиции, не давайте спонтанных или эмоциональных ответов. Тут да. Знаете, как на заре своей радиокарьеры, ну, нас учили такие люди, меня, допустим, вообще учил человек, ученик Левитана в свое время в Могилеве. Олег Васильевич, привет вам огромный, не так давно я общался с вашими коллегами, дай бог вам здоровья. Вот, так три вдоха, три выдоха, очень глубоких, это наполняет кровь кислородом, и вы успокаиваетесь, реально пользуйтесь, это помогает. Весы, да, так перед тем, как вот что-то сделать, где-то кому-то голову отрубить, три вдоха, три выдоха, и все станет на свои места и станет получше. Весы, 19 августа. Все серьезные или сложные дела лучше назначать на первую половину дня. Тут серьезнее, чем с грозным видом сидим. Вставайте пораньше, начинайте активно действовать, весы, чтобы успеть как можно больше. Возможно, встреча с человеком, который окажет влияние на ваш профессиональный рост. Главное этого человека не проморгать.

0: Скорпионы, 19 августа. Утро будет такое, знаете, расслабленное. Слегка постукивание, у них же клешни есть, да, у скорпионов, клешнями. А после обеда вот придется очень много работать, решать какие-то разнообразные вопросы, помогать коллегам. Хороший день для начала какого-то очень трудоемкого проекта. Ну, действительно, в среду же уже надо как-то начинать, в конце концов, не понедельник. Стрелец, 19 августа, накопившееся раздражение и усталость могут дать о себе знать. По возможности проведите день дома, поговорите с близкими о своих переживаниях и волнениях. Это поможет снять стресс и начать продуктивно работать. Все время перед глазами один и тот же стрелец, вообще не про него. Лишь бы на диване лежать, да в танки играть. Козероги, 19 августа. Удачный день, когда многое будет решаться в вашу пользу. Перед козерогами могут, внимание, могут, не обязательно, что откроются, но могут открыться новые возможности, которыми непременно надо будет воспользоваться. Проведите с родными больше времени, поговорите о том, что вас тревожит. Водолеи. Сложный какой-то сегодня у вас предстоит эмоциональный день. Сегодня 19 августа. Ваше настроение будет быстро меняться, что помешает взвешенно принимать решения и продуктивно работать. В общем, если вы увидите скачущего человека на метле сегодня, это очень быстро меняется настроение у водолея. Ну, пригрейте по голове, погладьте, там, не знаю, с руки покормите, может, человек успокоится. Рыбы, 19 августа. Сегодня вам сложно работать. Ой, возникают проблемы с вниманием, с усидчивостью. Такие, знаете, рыбы скачущие туда-сюда, туда-сюда. Вот это вот все. Старайтесь показать свое лучшее деловое качество. Сосредоточьтесь на первостепенных делах, которые невозможно никуда отложить. Ни в виде икры, ни в долгий ящик, видимо. Ну, вот такой гороскоп, берите, пользуйтесь. Ребята, искренне стараемся для того, чтобы, ну, как-то нащупать вам дорогу вперед. Точно так же щупать, прости, Фрейд, вашу дорогу мы будем и в конце этого музыкального часа в рамках рубрики «Радиотерапия». Это там карта Таро, которая вам подскажет, как правильно за угол заворачивать, направо или налево. Можете задавать свои вопросы также у нас в Телеграме, но формулировка вопроса должна быть только такой. Либо, ну, чтобы получить ответ, либо да, либо нет. Жду с нетерпением, помогу, чем смогу.
1: Если компания, то друзей. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в

0: через ЕРИФ или у распространителей.
1: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057. Душевное радио. Классика хитов.

0: Ко мне медсестричка заявилась неожиданно, нежданно, негаданно, каким-то легким шагом. Здорово, Утюжникова.
1: Да, всем привет.
0: Она же Дарья Утюг. Где тут какие-нибудь аплодисменты? У Шебека опять надо украсть.
1: Нет, мне вот это надо.
0: Что? Это вот ты сейчас что изобразил?
1: Ну, мэджик вот это вот.
0: А, это мэджик изобразил? А я подумал, что ты после корпоратива домой пытаешься попасть вот этого, значит, на ощупь такое. У меня такое было. Это впервые за многие годы я чисто соседу со строительным унитазом не зашел. Так, Дарья, ну мы рады тебя приветствовать. Добро пожаловать сюда. Тот, кто смотрит нашу лайв-трансляцию, как с нашего сайта душевнорадио.by, так и в ТикТоке. Все видят, что мы уже все, мы в образах, мы в белых халатах. У меня в руках вот непосредственно мой инструмент. У кого-то стетоскоп, да, у кого-то там какое-то специальное зеркало. Ну, говорят, я не знаю. Да, а у меня вот эти вот карты Таро, которые вам помогают. Слушай, Утюжник, у меня такой вопрос. Я пытался людям помогать. Говорят, нужны какие-то вот обязательные утренние ритуалы для того, чтобы, ну, просыпался как-то свободно, легко. Мне очень нравится твоя улыбка. Ты мне сейчас расскажешь что-то такое, что даже Кристине не рассказываешь?
1: Нет,
0: или что? Нет?
1: Почему? Я всем рассказываю.
0: И у тебя, ну, тут
1: есть
0: такие...
1: Есть у меня утренние ритуалы?
0: Какой?
1: Ну, есть.
0: Ну, это понятно. Бить грушу или бить первого уже попавшегося, я не знаю, соседа, который по лестничной клетке.
1: Ну,
0: смотри, сосед по лестничной клетке, бью его в грудную клетку, да?
1: Ну, вот вам честно ответить.
0: А что ты, мы вдруг на вы? У тебя, я двоюсь у тебя в глазах?
1: Нет, я имею в виду вам всем.
0: А, конечно, честно.
1: Ну, кофе попить. В туалет сходить, очиститься, так сказать. Это же очень полезно.
0: И тут сейчас все напишут, тебя только что замуж звали. Сейчас говорю, все, мне не надо. Она в туалет ходит? Нет, мне она замужем не нужна.
1: Ну вот, развеиваем иллюзии. Женщины тоже
0: нет,
1: люди.
0: Нет, смотри, а получается же как? Ну вот говорят, что первое, что надо завести за практику, это в первую очередь не хватать мобильный телефон и не залазить в соцсети.
1: У меня нет времени хватать мобильный телефон.
0: Да?
1: Да.
0: Вот, ну понятно. А чужой? Итак, мы...
1: Слушай, подожди, а у тебя есть?
0: Да, я не могу от этого избавиться. Понимаешь, я уже гаджетозависимый вообще по полной программе. Ты же этот полупсихолог, полупокер, полупсихолог. Да, а как ты меня назвала, да? Шарлатан без образования?
1: Ну да, так радиотерапевт.
0: Ну, да, кстати, я с ней абсолютно согласен. Радиотерапия — это шарлатанство без образования. Но тем не менее поможем. Вопросы можете отправлять на радиотерапию к нам.
1: А вот тут, кстати, есть.
0: Да, надо сегодня ехать на рыбалку.
1: Тут Николай.
0: Даже карту тянуть не надо. Ладно,
1: как будто бы да.
0: Разберемся. Да, на 2-3 вопроса ответим. Либо у нас в Телеграме, либо по мобильным, по студийным телефонам. Студийные телефоны душевнорадио.by на сайте указано. Так что звоните, будем рады. Медсестра готова, анализы заряжены. Вот, все как палаген в настоящих шарлатанских поликлиниках.
2: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
3: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
4: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Дорогой, стой! Там пантера!
4: Какое стой? Бежим!
5: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Итак, миссис Ра, а кто у нас там, пожалуйста, по очереди? Платник, бесплатник? Кто у нас там?
2: Вот именно, знаешь, вот когда люди говорят...
1: Что? Люди
2: мне
1: говорят...
2: Мне не нравится, вот когда вот вы выпрашиваете вопросы для радиотерапии.
1: Я тоже,
2: а у меня, между прочим, цыганские корни имеются.
1: А тебе уже писали в ТикТоке, если у тебя цыганские корни, ты должна была выйти замуж в 15.
2: Ну да, даже в 12, наверное.
1: Так же ты вот этими вот корнями можешь вообще не гордиться. Итак, ребят, радиотерапия, возможность ответить на ваш любой вопрос, но либо да, либо нет. Николай, доброе утро.
2: Надо ли сегодня ехать на рыбалку?
1: А если мы скажем, Коля, давайте договариваться на берегу. Если мы скажем нет, и что, вы не поедете?
2: Ну.
1: Что ну?
2: Я просто с агрессией. Хочу, чтобы Николай правильно выполнил условия.
1: Ну, понятно. А ты вообще к рыбалке вообще ровно, да?
2: Ровно.
1: Абсолютно.
2: Двухметрового там...
1: Что двухметрового? Это ты сама двухметрового, понимаешь? Давай без нас. Хорошо. Давай, будешь мной руководить, Утюжникова.
2: Стоп.
1: Есть, перетасовываю.
2: Стоп.
1: Есть, вон в Браслове солнце, в Минске тоже солнце. Итак, Николай, надо ли вам ехать? А вот и... Жаль, у нас нет граффити Вигвама. Мы бы вам в прямом эфире показали. Вы вытащили вот такую вот карту в перевернутом состоянии.
2: Нет, написано.
1: Написано, нет, справедливость 9-го левела. Несправедливость, необходимость доказывать свою правоту, разлад между желаниями и возможностями, нежелание развиваться, невозможность изменить ситуацию. Я так понимаю, Николай неспроста все это задал.
2: Но у Николая сегодня явно удачный день.
1: Наоборот, ну, смотри, он будет бороться за свою рыбалку. Причем я так предполагаю, что есть такая очаровательная дама с кольцом на пальце и со скалкой в руках. Какая рыбалка! У нас огурцы не поены. Вот. Или как? Не политы. Николай, ну, вообще, очень сложно будет вам вырваться на рыбалку, и поэтому для того, чтобы не подставлять ни себя, ни других, не взывать к вселенной и потом не просить помощи.
2: Съездите завтра.
1: Мы вместе едем с женой.
2: А мы так и думали, кстати.
1: Это вот, прям, это вообще...
2: Это правильно.
1: Нормально спрыгнули, как любые шарлатаны. Спасибо, ребят. Ну, вот на трое суток, как же я... А я уже не завидую. Я 2 недели просидел в лесу, мне было очень здорово, хорошо, классно, поэтому зависти у меня уже нет.
2: А ты рыбу ел там?
1: Много. И копченую, и в ухе. И сиди, облизывайся.
0: Радио. Слушай свое.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Базовая ставка для оплаты труда в бюджетной сфере повышается в Беларуси с 1 сентября. Такое постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Со следующего месяца размер базовой ставки составит 300 рублей. В связи с этим увеличивается и заработная плата работников бюджетной сферы. В Министерстве внутренних дел подвели итоги республиканской профилактической акции «Мотоциклист», проходившей в течение 10 дней. Проверки показали, дисциплина и безопасность водителей мототранспорта остаются одной из самых острых тем на дорогах. За время мероприятий выявлено более 3500 нарушений. В состоянии опьянения задержаны 34 водителя. 211 бесправников отстранены от управления мототранспортом. Прямые линии районных администраций пройдут в Минске в эту субботу. Так, с 9 утра и до полудня горожане получат возможность задать вопросы представителям руководства районных администраций. Более подробная информация, в том числе контактные данные, есть в сети. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседы», группы «Балаган Лимитед», Александра Мелих, ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека, танцплощадка с душевным радио. Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,50, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,56.
1: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
5: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
6: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. С лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Днем в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 20-22. В Бресте и Гомеле до 23 тепла. В Минске сегодня плюс 21, без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио «Бодриссимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: мясокомбинат. Каждому по вкусу.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо
1: шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу.
3: Будем крепче обниматься.
4: Утро будет!
5: И куда же оно денется-то? Потому что вы на волне душевного радио, вы правильно настроены, все верно, с яблочным спасом тут всех поздравляют. Слушайте, у меня просьба будет такая. По-моему, этот год очень урожайный на яблоки. Я правильно понимаю, да? Потому что, ну, вот я как не обращу внимания на какие-то яблони, там прям все засыпано. У меня здесь был очень отрицательный опыт. Давно, правда, потом не повторял. Тоже был какой-то год, когда было очень много яблок в Беларуси. Ну, просто вот девать было некуда. Я такой счастливый. А я люблю непосредственно белорусские яблочки. Вот сладко... Ну, как это, сладкие с такой легкой кислинкой. Вот есть определенный вкус, вот он именно наш. Ну, я не хочу эти все египетские, польские. Ну, вот, и я такой счастливый, думаю, ну, яблок много. Взял ведро. Тогда жил еще в Сеннице. Думаю, ща найду себе яблок. Подхожу, даже бабушки вот сидят такие, говорю, это белорусский. Нет, не белорусский, это белорусский. Нет, не белорусский. Слушайте, если у кого-то вот такие будут красные яблочки, вот они такие вот небольшие, они такие вот сладкие, да? Не выбрасывайте, если вдруг что, не выбрасывайте, подтяните к нам сюда на волну душевного радио, мы их тут будем есть, было только носы гнуться. Договорились? Поэтому никуда, ну вот не знаете, куда деть яблоки, привезите сам кое-что, хотя бы пол ведра. Но именно наших, вот таких вот, вот это вот Тафа вчера сбрасывал где-то там, вот таких вот хочу, ну не белый налив, вот не очень, а они такие красненькие. Если у кого будут лишние яблоки, подтягивайте, в ножки поклонюсь, да? И еще одна очень хорошая новость. Ребят, мы задумали очень классную штуку 5 сентября на площади около Дворца спорта в рамках городского фестиваля «Настроение лета» врубить ностальгию по полную. Легендарная танцплощадка в рамках этого городского фестиваля 5 сентября, 19:00, Дворец спорта. И знаете, чего хочется? А давайте раскрасим нашу столицу именно вот в ретро-образы. Доставайте вот все, что у вас есть. Или придумывайте, или есть еще возможности там на Валберисе что-то. Какие-то лосины, олимпийки там, варенки. Еще успеете волосы у кого хнык-хнык остались перекрасить. И вот таким вот образом добираетесь туда, чтобы люди видели вас в метро, в такси. И чтобы нас там было очень много 5 сентября. Давайте устроим настоящий ретро-возврат машину времени. Это очень классное движение. И именно танцплощадка возродила уже. На самом деле она даже вышла за пределы Белоруссии. Мы с вами задали, ну как-то вот неожиданно, это специально не планировалось. Задали этот тренд по всему СНГ. Это мы с вами в Беларуси, я этим горжусь, что именно танцплощадка, это сделано в Беларуси, очень много зовут за пределы, я говорю, не хочу, не поеду, я патриот своей страны, я буду здесь. И поэтому я предлагаю 5 сентября реально раскрасить наш город, уже он там будет, ну, в каких-то осенних тонах, да, вы представляете, вот будет большое количество людей, если вы все-таки меня услышите, не побоитесь, сбросьте свои вот эти самые взрослые комплексы, да ну его! И добираться вот 5 сентября к 19:00 все будут вот в этих вот... А это же все было ярко. Да, помните, это все было очень непредсказуемо, интересно. Все эти абибасы, все это магнитофоны там на плече, галстуки пионерские. Их там, ну, легко можно из ткани сделать, если нет там настоящего, да, и все остальное. Давайте попробуем устроить вот такой вот мега-флешмоб вместе с душевным радио и танцплощадкой нашей вот легендарной ретро-дискотекой. Поэтому ждем вас 5 сентября на площади около Дворца спорта в Минске. Начинаем в 19:00, но вы знаете, кто был на танцплощадке, тот знает. Кто не был, ребят, приходите, попробуйте. Смею надеяться, вам обязательно понравится.
6: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
7: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Классика хитов.

0: утро будет.
1: Утка Fast News.
2: Итак, это Утка Fast News. Начинаем потихонечку осваивать новый сезон. Небольшое нововведение финальной новостью, то есть третьей. Я уже буду... Ой, Катя, спасибо большое, ты вот обращаешься в ТикТок. Так прям мне... У меня в ТикТоке появился фирменный подарок. Там меня нарисовал искусственный интеллект в этом самом... В сердечке. Так прикольно. Такой молодой, хорошенький из себя. Надо зеркала окончательно выбрасывать. Так, и финальной новостью будет какой-то, вот я буду подбирать вам, ну, так хочется полезности. Я понимаю, что фраза «разрешите быть полезным» уже давно скомпрометирована, особенно среди всех нас, да? Но мне хочется приносить пользу обществу, это точно. И поэтому буду давать вам какой-то легкий лайфхак, полезную штуку для жизни. Надеюсь, оцените. Ну, начинаем с первой сладкоежки. Вообще не принадлежу к этому клану. Но есть же люди, которые без сладкого жить не могут от слова «вообще». Я не знаю, жалеть их по этому поводу, либо же завидовать. Компания «Харибо», ну, знаете, да, Германию решила покорить любителей сладкого новым продуктом. Но что-то пошло совсем не по плану. А мне кажется, это уже вычерпанная до дна идеи маркетологами и всем остальным. Мне кажется, уже придумано все. Фирма, известная своим жевательным мармеладом, решила выпустить свою первую в историю шоколадку. Ну, вначале были мармеладки, сейчас стали шоколадки. Но молочный шоколад с кусочками жевательного мармелада неожиданно не понравился убежденным сладкоежкам, которые обозвали новинку сенсорным кошмаром. Прикиньте, мармелад, а внутри в

0: Вкрапление, шоколад, вкрапление мармелада желательно. Внутри лакомства одновременно встречается гладкий тающий шоколад и упругие тягучие жевательные кусочки. Именно этот контраст многие люди и не оценили. Шоколад обычно ожидается как нечто однородное, кремовое, но в данном случае приходится одновременно жевать и шоколадку, и конфеты тягучие. Вердикт любителей сладкого просто. Незачем было объединять вместе два удачных продукта, чтобы в итоге получить нечто неудачное. Но это что? Это получается, что сейчас у нас кто? Маркетологи бесятся, правильно? А что делать? Начальство там, да, стучит кулаками на планерку, говорит, давай что-то новое, давай что-то новое. Ну и все такие, давайте ежика с кактусом объединим, да? Ну вот, примерно это и получили. Что будет дальше, не очень понятно, потому что и прогресс, и наши полочки в магазинах, конечно, эволюционируют с сумасшедшей скоростью, но дно же тоже, так сказать, пробивать не надо.
1: Утка Fast News!
0: Далее. Попугайчики. А я не знаю, кто птиц еще держит дома? В основном же сейчас, да, наверное, популярны котики-собачки, ну, в крайнем случае, рыбки у кого-то, а попугаев же, наверное, как-то вот нет. Или есть. Юношеский футбольный матч, а попугаи не так просты. Прошедший в Бразилии должен был запомниться голами и красивыми моментами, но запомнился кое-чем иным. Причиной хаоса стал незваный гость, синий-желтый ара. Вообще неизвестно, что творилось в голове у птицы и почему ей вдруг вот так не понравился футбол. Но попугай начал нападать на футболистов, которым пришлось забыть о матче и в панике спасаться бегством. Слушайте, а так можно? То есть можно завести себе ару, ну, попугая, да? Натренировать его и натравливать там на соседского лабрадора. То есть это работает, оказывается. Учитывая такой непорядок, судья принял решение приостановить игру. Она продолжилась позже, когда достаточно устрашающий попугайчик улетел. Вот. Прикиньте. Ну, тут, к сожалению, видео нет. Я в нашем телеграме сейчас брошу несколько скриншотов. Слушай, ну там такой ара, да? Ну, он размером там с нормального орла. Ну, вот можете посмотреть картинки. Или это просто перекормили канарейку, я не знаю. Ну, такое же тоже, наверное, бывает, да? Павел Самадов. Здравствуйте, у нас 4 попугая и 2 морских свинки. Паша, вы должны билеты себе в квартиру в качестве тактильного зоопарка, мне кажется, продавать. Серьезно? Ну и как? Слушайте, их же говорят, для того, чтобы они не болтали, надо накрывать там платком каким-то. Как справляетесь?
1: Утка Fast News!
0: Ну и давайте попробуем легкое нововведение, чтобы третья новость, какая-то полезная штуковина вам была предоставлена. Я вот картинки этих лайфхаков тоже буду сбрасывать к нам в Телеграм. Слушайте, не за горами вот эта вот грязная осень, да? Когда и дети наши все в грязи будут там с самокатами, в том числе приезжать, когда пойдут дожди, и будет грязно. И дома, естественно, наши бедные девочки со швабрами не находятся, да? Прикиньте, как люди из этого выходят. Одна из девушек написала: «Я покупаю самые дешевые одноразовые пеленки размером 90 на 60 сантиметров. Потоптались, обувь убрали, свернули чисто сухо. Использую 1-3 дня, потом меняю по мере загрязнения. Мне кажется, особенно когда очень много дождя на улице, великолепный жизненный лайфхак. Я же обожаю такие штуки, вы знаете, очень простые, доступные. Я вам сбросил фотографию. Девчонки, берите на заметку, для того, чтобы чистота и радость присутствовала в вашем доме всегда. И, насколько я помню, вот эти вот штучки, одноразовые вот эти пеленочки, они стоят вообще там какие-то копейки. Я старался и буду стараться для вас дальше. Вы на душевном радио. Ace of Base, продолжение.

0: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное «Лея» 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый «Nescafe Gold» 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: что делает завтрак вообще просто идеально? Во-первых, хорошее настроение. Во-вторых, я вам напоминаю, что мы вчера с вами выяснили, что для того, чтобы зарядиться по-настоящему и проснуться, и бодрость ощутить в течение наступившего дня, лучше минут 20 отложить до хватания гаджета в руки. И тогда организм проснется. Я вот сегодня вообще взбудораженный, потому что в отпуске, да, я себе позволил расслабиться, но я снова вернулся к своей зарядке. 17,5 килограммов. Пока не решаюсь довесить остаток веса до 20. Но вот у меня цель в этом сете, то есть в этом году все-таки довесить остаток. У меня 20-килограммовый разбор, ну, 21-22, и уже работать с ним. Ну, вот такие у меня планы сегодня. Ну, вообще идеальным, конечно, глазунья под любимые хиты. Кстати, очень полезный продукт, и у нас такая коллаборация, которую вообще никто не ждал. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом Душевного радио. А чтобы вы понимали, курочки на Кобринской птицефабрике едят порой лучше, чем я. Там вообще очень строгое требование к натуральности питания, поэтому кобринские яйца – это бомба. Ищите в магазине, да, с логотипом-то Душевного радио. Корона Грин Юнистор 75 XXL Европ соседи, простор, копеечка, Майк Доброном. Ну, а нашли на полке, сфотографируйте, покажите в сторис в Инстаграм или присылайте нам в Телеграм-чат в наш с хэштегом «Душевные яйца», у вас будет возможность выиграть фирменную термокружку по итогу месяца. И еще... Вы в нашем Инстаграме. Инстаграм мы тоже Душевное радио. Душевное радио. А подождите, как у нас правильно? Сейчас вам скажу. Да, просто Душевное радио. Вот, заходите, там у нас очень классный розыгрыш есть. У Оли Шебека в эфире был Митя Фомин с живым концертом. Кто-то видел, да, можете посмотреть, у нас есть. В том числе вот собраны эти моменты у нас в Инстаграме. И мы дарим мерч Мити Фомина. Там все очень просто. В комментариях надо указать 3 верных фактов о Мите Фомине. Он тут, эти факты перечислены. Есть правда, есть неправда. И победителя определим 25 августа рандомайзером среди тех, кто верно указал все номера фактов, и опубликуем у нас в сторис. Приходите, Душевное радио в Инстаграме, вот там закрепленный пост, участвуйте, выигрывайте мерч с личной подписью Мити Фомина. По-моему, очень и очень достойно и здорово. Ну, Шебека там во всей красе вам все это дело расскажет. Так что приходите в Инстаграм, ну, а там на самом деле очень интересные факты. Вот даже себя любимого проверить, насколько вы четко определите, что правда, а что неправда.
1: Реклама. Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

Слушайте, у меня очень есть интересная идея. В следующем музыкальном часе у нас есть клёвая комьюнити в Телеграме. Душевный радиочат называемся. А, я предлагаю, знаете что, разыграть вашу любимую песню, ну, и исключительно из набора душевного радио. Выберу абсолютно субъективно. А вы можете мне в телегу вот прямо сейчас прислать самую свою любимую фотографию, которая есть у вас на телефоне? А? Попробуем? Я буду это все рассматривать, буду все это комментировать, но потом чисто субъективно выберу, дозвонюсь этому человеку и сменю плейлист на вашу любимую песню. Душевный радиочат, телеги, мы начинаем.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. Председатель правления Нацбанка Роман Голубченко прокомментировал ситуацию на валютном рынке, сообщает Билта. По его словам, ситуация абсолютно спокойная, движения курса идут в рамках наших коридоров. Если говорить про небольшое ослабление белорусского рубля к доллару, то оно связано в первую очередь с ослаблением российского рубля по отношению к доллару. Глава Нацбанка также обратил внимание, что в прежние годы в августе население выступало покупателем валют. Но сейчас и физические, и юридические лица валюту продают. Это тоже оказывает определенную поддержку курсу белорусского рубля. Поэтому все спокойно и стабильно, заверил Роман Голубченко. Госавтоинспекция проводит масштабное профилактическое мероприятие по всей Беларуси. Оно завершится 24 августа. Основная цель акции – повысить безопасность грузовых перевозок. Особое внимание инструкторы уделят контролю за перевозкой сыпучих грузов и сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Сотрудники ГАИ будут проверять, как размещен и закреплен груз, есть ли на кузове защитный тент, а также следить, чтобы проезжую часть не загрязняли перевозимыми материалами. В школах Минска появятся новые факультативы, рассказали в Мингорисполкоме. Это делается, чтобы подготовить ребенка к изменениям в программе вступительных и выпускных экзаменов, которые вступят в силу с января будущего года. Так, для учащихся начальной школы был разработан факультатив «Фольклорная скорбунка». Еще запущен курс «Учимся понимать себя и других», а также оказание помощи в кризисных ситуациях. Они направлены на психологическое благополучие детей. Активно развиваются направления и по искусственному интеллекту, и кибербезопасности. Белорусская теннисистка Арина Сабаленко одержала вторую победу на старте турнира WTA 1000 в американском Цинциате с призовым фондом 7 400 000 долларов. В 1/16 финала первая ракетка планеты обыграла китайскую теннисистку Синью Ван 6-1, 6-3. В поединке за выход в четвертьфинал соперницей Сабаленко будет чешская теннисистка Сара Бейлек. Матч состоится завтра в 3:30 ночи. И к новостям компании. Утолите голод всей команды. Суши, пицца, шашлыки и другое со скидками от 50% на сливки.бай. Хватит на весь отдел. Доставка в офис быстро, вкусно и бюджет не пострадал. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,50, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,56.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди. Днем в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 20-22. В Бресте и Гомеле до 23 тепла. В Минске сегодня плюс 21 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире «Душевного радио». Генеральный партнер мероприятия «Слонимский мясокомбинат».

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше.

0: там? Кто там царапает носом асфальтную плитку? Приходите сюда к нам в Телеграм. Душевный радиочат. Это Бодрисимо Шоу. Волны самого душевного радио по своей сути. Абсолютно. Ну и мы сегодня устраиваем фото-вернисаж. Наверняка же есть вот самая любимая фотография на телефоне. Да? Это как? Периодически заходим в наши галереи, заканчивается память на телефоне, и начинаем чистить. Вот это убрали, там рабочие скриншоты убираем, а вот эту фотографию вот ни за что и никогда. Так поделитесь этой фоткой у нас в Телеграме. Сейчас «Душевный радиочат» мы называемся. У нас очень дружная, классная компания. Тут есть что посмотреть, удивиться, улыбнуться. Тут и козы, и слоны, и коцики, конечно. Какие потрясающие пейзажи с кувшинками. Ай-яй-яй. В общем, нужна одна единственная, но ваша самая любимая фотография. Я буду по ним пробегаться в следующем музыкальном часе. Зайдите, посмотрите, это очень здорово. От этого, ну вот как, от этого немножко становится теплее на душе, потому что мы люди, а люди — это всегда глаза, люди — это всегда вот, ну, какая-то удивительная энергетика, пусть даже застывшая пока в неподвижной форме фотографии. Ну и тут уже будет абсолютно все субъективно, пожалуйста, без обид, там прям дорогущих подарков у меня нет, но пойду на легкое служебное преступление. Будьте готовы к тому, что я позвоню, да, и мы с вами просто пообщаемся в эфире, познакомимся, ну и поставлю музыкальное произведение, которое желает именно ваша душа в данный момент. Главная ссылочка, главная такая звездочка, чтобы этот трек был в музыкальной базе и звучал на волне душевного радио. Ну, слушайте давно, слушайте много, поэтому все знаете. Где все это дело происходит? У нас, опять же, в Телеграме, напомню, душевный радиочат. Вот если, Василий, надо нажать «Я не робот», да, пожалуйста, потому что у нас, да, есть проверка на то, чтобы у нас все были живые люди, а не какие там интернет-боты с какой-то гадостью вам предлагаемой. Поэтому приходите и просто зайдите посмотреть. Это так здорово, такие люди, так классно. Вау!
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
3: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
2: Почему ты раньше молчала?
4: Все для школы и творчества в 3 цены.
0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на «Тикет.Про». Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Мол».
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Еще немного лента закончится, уйдет в историю, а праздник будет продолжаться. Главные хиты твоей юности на мега-вечеринке, танцплощадка от душевного радио. В рамках городского фестиваля «Настроение лета». Напоминаю, 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19.00. И главное, о чем мы с вами договариваемся, раскрашиваем нашу столицу в образы 80-х и 90-х. Доставайте, не бойтесь, из шкафа свои лучшие наряды и получайте призы от наших партнеров. Все подробности у нас в эфире «Душевного радио». Лосины, кожанки, варенки. Еще успеете, может, у бабушки выворку взять, что-нибудь там сварить, если джинсы какие-то есть. Все это надеваем на себя. Едем в метро, в такси, идем пешком 5 сентября к 19.00. И люди будут: а это кто? А это мы, душевные люди на танцплощадке 5 сентября. Ждем абсолютно всех. Площади хватит, наверное. Так что приходите. Ну а сейчас самая любимая фотография. Ну тут я думал комментировать. А что тут комментировать? О, было дело в 2022 году, Серега. Болели втроем, я и две мои дочери. Ветряночки, да? А как ты умудрился мимо ветрянки-то в своем детском саду, Серега, пройти? Аттракцион в Гродно, когда смеюсь, когда вижу. Самые лучшие фотографии, которые есть у вас на мобильном телефоне, сбрасывайте к нам в Телеграм. Понимаете, думал начать комментарий, но все равно, во-первых, все не успею. Если выделю кого-то особенным, другие обидятся. Но смотреть одно удовольствие. Вот зайдите, посмотрите. И Наташенька, да, наша кулак. Ну, это фантастическая фотография, сделанная случайно. Я тогда уставшая была, но счастливая. Только закончили жатву, оперлась на колесо комбайна. Вообще бомбическое. Это вот надо эту фотографию хранить, где-то на стенку распечатывать. Очень красиво, Наташ. Слона нашел кто-то. Я не знаю, а где Макс, который вечно молодой, но где-то слона нашел в белорусских пейзажах. Только давайте так, чтобы это не было сгенерированным ИИ. Договорились, потому что, ну, тут надо же понимать, что естественность наша все. Ну да, конечно, то есть узбекский плов, это понятно, Паш, привет огромный. В основном, да, это дети, это родные, близкие и так далее. И я сейчас быстренько выберу одну фотографию, ну, секретно от вас, да. Все достойны абсолютно, но вы же понимаете, в рамках одного эфира всем дозвониться невозможно. И я чисто рандомно дозвонюсь, поговорим с человеком в эфире, выберем песню, которую послушаю. А пейзажи-то какие, аж сердце стонет. Ира, это где так вот красиво? Это вы или это вы, я думал, Лохнесское чудовище сфотографировали. Очень красиво, да, наш Беларусь, она, конечно, бескрайняя и очень клевая. Ну что, скоро услышим кого-то из вас в эфире.
1: Если друг, то супружеский. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
7: Телефон рекламного отдела МТС А1
8: 624 10 57.

0: Именно этим звонком мы и начинаем в новом сезоне знакомство с теми людьми, кто с той стороны радиоприемника. Звезды в эфире, живыми концертами. Это, конечно, очень клево, здорово и привлекательно. Но в том числе и вы, не менее привлекательные люди, которые вот наши современники, которые с той стороны радиоприемника со своими интересными, возможно, историями, но вот в данном случае фотографиями. И периодически я буду это практиковать. Очень хочется понимать, знакомиться, становиться с вами еще ближе. У меня на линии Эдуард. Эдуард, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Значит, я объясню, почему я выбрал, Эдуард, вашу фотографию. Но Эдуард стоит там с кем-то. Это жена.
1: Нет, это не жена, это знакомая.
0: Знакомая, ну окей. Попалили Эдуарда в прямом эфире.
1: Эдик, ездили с женой, кстати.
0: Да, да, я хочу вот спросить. Это же саппорт или как это называется?
1: Да, саппорт.
0: Саппорт, но это где-то зимой.
1: Ну, это уже была весна, потому что мы вот ездили на Пласт на Страч, наверное, года три назад.
0: Ага.
1: В марте как-то.
0: Ага.
1: И все тоже классно провели время. И затем приехали уже домой в Могилев.
0: Ага.
1: И как-то через неделю выпал снег. Ну, то, наверное, буквально, может быть, либо начало апреля, что-то такое.
0: Но все равно катались.
1: Что?
0: Вы все равно катались на них, да, в такую вот погоду?
1: Да, там ребята просто такие, они активные, они все время сплавляют, и они так написали, кто может хочет. И мы сюда, в Могилеве, поехали в Печерск.
0: А, это Печерск, да, то-то вижу что-то знакомое такое. Так, а в чем кайф? Ну, я почему выбрал, Эдуард, я признаюсь. У меня в этом году жена в отпуске впервые встала на саппорт, на этот.
1: Ну, классно.
0: И, да, конечно, еще бы не классно. Теперь вот Дима чешет свою седую голову, какой ей купить на Новый год. Там же такое разнообразие какое-то бешеное просто. Пойми, какое надо. Но я понимаю, летом это жарко, это красиво. Но зимой вот так вот плавать, это ж холодно как минимум, не?
1: Ну, мы же все одеты там, наверное, да. Если ты там, ну, упадешь в воду, будет холодно. Но есть сейчас гидрокостюмы все, которые они тепло, и они даже держат тебя на воде, не намыкают.
0: Я так понимаю, Эдуард, что вы человек такой достаточно неуспокойный и активный, да? Вы за любую...
1: Ну, наверное, да.
0: За любую,
1: наверное,
0: движуху, да, в любую погоду. Слушайте, так я хочу вам сделать комплимент. Мы с вами волки одной стаи. Нас с вами возраст не догонит. Пока мы вот такие вот, пока мы не...
1: Мы, наверное, приблизительно одного же возраста. Как бы мы уже такие не молодые, поэтому...
0: Не знаю, это вы не молодой. Я нормально себя ощущаю. Эдуард, спасибо огромное. Вот, ну, сегодня был такой фотовернисаж своеобразный. Там самая любимая фотография на мобильном телефоне. Ну, я вижу достаточно большое счастье на лицах. Поэтому вот я решил с вами созвониться. Я, конечно, благодарен абсолютно всем, кто присылал, потому что, ну, выделить никого неохота. Ну, и вот так вот. Вот теперь я знаю, что в Могилеве, я правильно понимаю, Эдуард? Вы из Могилева, да? В Могилеве есть Эдуард, который за любую движуху, говорит, на саппорте среди белых медведей поездить. Да не вопрос.
1: Звоните, поедем.
0: Звоните, поедем. Эдик, очень радостно было с вами познакомиться. Вот именно нашим с вами сегодня звонком я открываю очередное направление. Это знакомство с людьми. Но я не буду говорить с обычными людьми. Каждый человек по-своему необычен, правда? Но именно с теми людьми, кто предпочитает в качестве радиоволны именно волну душевного радио. Очень приятно было с вами познакомиться. Ну, я обещал поменять плейлист. Какую песню будем слушать?
1: Ну, давайте, «Седую ночь».
0: «Седая ночь». Юрий Шатунов, надеюсь, нас спасибо, сверху услышит. Спасибо большое, Эдуард, спасибо огромное. Ну, и я надеюсь, что все-таки хоть как-то, хоть где-то, хоть когда-то, но до встречи. Ну, вот так вот, друзья. Ну что, славно провели время с вами этим утром. Получилось, ну, по-настоящему бодрисимо утро. Я всем искренне благодарен и за вашу активность, и за ваши фотографии. Прям как-то душа отдохнула, и мужики тут у бани. И очень много семейных фотографий, дети, да. Мы с вами на одной волне, у нас с вами одинаковые человеческие ценности. И это, наверное, самое главное, то, что нас сближает помимо музыки. Ну, а когда такая музыка, Юрий Шатунов, «Седая ночь». Всем пока, всем до завтра. Всех, как смог, оп.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель Фармакар Индко Фармакар ПЛС Палестина.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. ВВП Беларуси в январе-июле этого года вырос на 2,1%. Об этом сообщили Белта в Национальном статкомитете. Так, объем белорусской экономики в текущих ценах составил 180,5 миллиардов рублей. Кроме того, общий уровень цен в январе-июле вырос на 13,2% по сравнению с тем же периодом минувшего года. В Беларуси идет активный сбор детей в школу. По стране работают около 2,5 сотен школьных ярмарок, где можно собрать ребенка к началу учебного года. Одежда, обувь, рюкзаки и канцтовары – все необходимое можно найти в одном месте. Белорусские производители к старту сезона выпустили более 1 000 000 изделий. Особое внимание школьной форме, ее цвет и основные элементы не изменились, а к материалам есть четкие требования. Ткань должна быть прочной, а количество синтетики ограничено. Напомню, 1 сентября за парты сядут более 1 000 000 учеников, в их числе 87,5 тысяч первоклассников. К 2030 году в Минске построят 3 школы и 4 детских сада. Объекты появятся в районах активной жилой застройки, где учреждения сейчас переполнены и работают в 2 смены. В микрорайоне «Сокол» возведут школу на 800 мест, еще одна в жилом комплексе «Северный берег». Их откроют к сентябрю 2027-го. 3-ю школу планируют в Московском районе на улице Грушевской. Особое внимание дошкольным учреждениям. Детские сады построят в Минск-Мире и Лушице. Питон длиной более 2 метров сбежал из террариума в здании средней школы и устроил пожар. Инцидент произошел в Бедфорде, штат Вирджиния, США. Спасатели из лесной пожарной охраны получили сигнал тревоги и обнаружили активное пламя и задымление на 2-м этаже школы. Расследование показало, что крупная змея опрокинула нагревательную лампу, что и стало причиной возгорания. Пожарные благополучно поймали питона. В школе сработала автоматическая система пожаротушения. Она помогла локализовать пламя, но 8 классов оказались серьезно повреждены огнем. Кроме того, в пожаре погибла школьная черепаха. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,50, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,56.
1: Партнер прогноза погоды – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
5: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
6: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Для лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди. Днем в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле до 23 тепла. В Минске сегодня плюс 21 и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачи!

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на shop.mts.by и по телефону 210.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

0: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Знаешь, сложно описать мои чувства.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Классика хитов.
4: Oh, yeah.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Депутаты Палаты представителей по 23 августа работают в избирательных округах. Парламентарии в том числе проведут личные приемы граждан и представителей юрлиц. Информацию о графике приемов можно узнать на персональных сайтах депутатов и сайтах районных исполнительных комитетов. Около 1000 молодых педагогов приступят к работе в учреждениях образования Минска в новом учебном году. Об этом рассказали в Мингорисполкоме. Молодых специалистов распределят по школам, гимназиям, колледжам и учреждениям дошкольного образования. Всего в столичной системе образования занято 49 тысяч человек, из которых 32 тысячи – педагогические кадры. В областном центре Беларуси впервые начали пересаживать волосы. Первыми среди регионов такую услугу предложили брестские медики. Новое направление появилось на базе областной клинической больницы. Там используют малоинвазивную технику пересадки волос, которая не требует разрезов и наложения швов. Ценник зависит от количества фолликулов, которые нужно пересадить, поэтому итоговая сумма может отличаться в несколько раз. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколения любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,50, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,56.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Днем в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 20-22. В Бресте и Гомеле до 23 тепла. В Минске сегодня плюс 21 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.
2: Реклама.
3: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
4: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Доброго

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия – Слонимский мясокомбинат.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
4: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: I love my people. Ла-ла-ла, только что слышали от Эдди Ваты. Ну, в отношении любви я тоже готова быть фаталистом. И верю, что так или иначе мои люди всегда будут рядом. Если когда-нибудь придется выбирать между вами и супом, честно, я всегда выберу первое. Это «Душевное радио», с вами я, Ольга Шебека, и 19-я среда августа уже постучалась в нашу дверь. Вот так вот мы к сериальчикам турецким перешли. Обо всем сегодня поговорим, у нас же душевная беседа впереди. Ну а еще душевно в ближайшие пару часов можно поздравить своих людей. Есть такие? Ну, конечно, есть кто-то, кто родился в чудесный день 19 августа, а кто-то может еще чем-то может похвалиться. С удовольствием услышим. Пишите в телеграм-чат «Душевного радио» о том, что хорошего произошло. А мы за вас порадуемся. И сегодня тоже чудесно. Не знаю, как вам об этом сказать, но меня порадовал приз на этот час за вашу активность, за сообщение, что будут приходить в ТГ-чат. Мужской педикюр буду дарить вам, представляете? В салон красоты Пикадилли кому-то из вас отправлю. Но, естественно, жду активности от мужчин и попробуем в этом часе найти какое-нибудь такое брутальное сообщение и отправить именно брутальному человеку такой интересный подарок. Ну а что? Давайте, девушки, пошевелим немножко своих коллег и жду от вас приветы в радийный чат «Душевный».
2: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Так, вовремя солнце в студию заглянуло. Вообще не знаю, когда солнце не вовремя заглядывает. В какие моменты. Только если мы врем о каких-то своих часовых поясах, да, и можно по солнечному свету определить, где мы находимся. А в любом случае, мне кажется, мы ему радуемся, да? Солнце, оно вообще влияет и на настроение, на наше самочувствие, и на искусство. Сколько людей пытаются передать солнечный свет на своих полотнах или фотографируют и потом коллекционируют в галерее фотографии рассветов, закатов, в общем, всего, что связано с солнышком. И еще 12 летних восходов у нас с вами впереди. Август еще продолжается. Но и какое-то солнышко у себя в тарелке даже можно разглядеть, если немножко включить фантазию. И мы на душевном радио его вам дарим. Вы можете каждый завтрак сделать особенно солнечным и душевным, потому что кобринские яйца теперь выходят в упаковке с логотипом душевного радио. Во многих магазинах нашей страны можно найти такую коллаборацию, и под душевное радио утренняя яишенка, глазунья будет особенно привлекательный, бодрящий и заряжающий. Ну а в целом солнечный свет влияет на наше самочувствие. Это даже ученые подтверждают. В Китае провели такое достаточно продолжительное исследование. За 8 лет 30 тысяч человек отдавали свои реакции на солнечный свет. И оказалось, что на самочувствие влияет. Светило гораздо более сложно, чем было принято считать. Люди, которых опрашивали в более солнечные дни, сообщали о более высоком уровне удовлетворенности жизнью. И эта связь статистически достоверна, вот как я вам завернула, поэтому не сомневаемся. Если вдруг взгрустнулось, как минимум открываем галерею и пересматриваем летние фотографии солнечных ясных дней, либо надежно храним их в памяти. Ну и если вдруг у вас сейчас за окном что-то так прилично сияет по-летнему, как оно и должно было быть, надо использовать этот момент и выходить куда-то на свежий воздух, прогуляться, тем более обеденный перерыв. Ну и если вдруг хотите солнышко по радиоволне получить, это тоже возможно. Пишите приветы солнечные своим близким, будем зачитывать. В телеграм-чате душевного радио все собираю. Если вы к нам впервые присоединились, просто кликните «Я не робот» и будем ваше сообщение видеть, никуда они не исчезнут, будем их перечитывать. Все, кто в чатике, смогут их увидеть, а кто с нами на одной волне, сможет и услышать. И вот сегодня солнечный день, первый месяц солнечный, отмечает семья с маленьким человеком Иваном, Ивановым Тимуром. Тетя Лена поздравляет молодых родителей и Тимура, месячного такого человека, с маленьким праздником. Да, я помню вот эти первые недели, как они просто... Кажется, что это всего лишь 4 недельки месяц. Что это такое? Это целая жизнь. Это новорожденный родитель, новорожденный малыш просто заново учится выживать. Где-то пытаются вытянуть бодрые минутки. Но, конечно, окружение и тетя Лена, и вообще вся семья Ивановых желает терпения вам, потому что помогает, как понимает, как оно надо, любви и здоровья всей молодой семье. Ну, а мы знаем, здоровье, оно из многих составляющих вот так вот складывается. Как минимум, настроение позитивное, музыкой душевной мы вам обеспечим.
0: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.
2: Реклама. Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
3: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Мама Мия, оказывается, наши мужчины все-таки чего-то боятся в идеальном мире. Мне казалось, что белорусский мужчина, ну, бесстрашен, и жену любит, и тещу уважает, и прочие захватывающие дух приключения тоже есть в его жизни, но за внешней отвагой скрывается, оказывается, очень сомневающиеся в себе люди. Стоило мне в начале часа сказать, что за вашу активность, за ваши сообщения, которые прилетают в телеграм-чат сегодня, в ближайшие минуты, кому-то из вас, мужчины, подарю сертификат на мужской педикюр, как все. Мужских сообщений в чате не вижу. Ну а до этого у меня статистика все-таки есть. Уже больше года тут работаю. Писали как миленькие. Ну, взрослеем люди. Вообще-то мужской педикюр – дело очень даже полезное, да, приятное и древнее. Потому что в Древнем Египте ухаживали за ногтями фараоны и знать. Да, и даже при раскопках нашли где-то в пирамидах маникюрные наборчики из чистого золота. Вот как красиво это выглядело. И в Древнем Риме воины тоже ухаживали за собой регулярно. И в Древней Греции, ну, в восточных культурах наоборот, ногти длинные подчеркивали высокий статус. За ними ухаживали, но не подстригали. А, кстати, еще есть такой рекорд, но не мужчине он принадлежит. Ногти на ногах вырастила Луиза Холлис из Калифорнии. У нее самый длинный в мире ноготь был 24 сантиметра. Вот так, представляете? Такая красота. Не знаю, насколько удобно с этим двигаться и ходить, но вот вашу скорость мы точно сейчас улучшим, потому что ногтики ваши обработают и сделают их блестящими и красивыми мужчины. Ну, проявите смелость, жду от вас приветы в этом часе. Очень хочу сделать кому-то из вас такой приятный подарочек, но уже не сюрприз, да. А и вот, вот мужчина, вот он, Василий, первый человек, который написал что-то в этом чате. Друзья, девушки и девушки, передает огромный привет своей жене. Скоро буду дома. Несусь на всех парах. Ну, Василий, аплодисменты звучат в вашу честь. Вот такие нецокающие шаги будут скоро разноситься, доноситься из вашего дома. Будете бесшумно передвигаться, как котик на своих мягких подушечках, потому что именно вам, вот уже конец часа, достается сертификат на мужской педикюр в салон красоты Пикадилли. Мир чудес и преображения. Пикадилли – это место особенной атмосферы, где переплетаются чопорный английский стиль и домашний уют. Салон красоты премиум-класса вас Василий ожидает. Легко его найти в микрорайоне Лебяжий. Здесь почти каждый почувствует себя клиентом номер один, но практически каждый почувствует себя VIP-клиентом. Я не знаю, что это за многообещающие такие тексты, но вот что вижу, то озвучивают. Все виды парикмахерских услуг для женщин, барберик для мужчин, маникюр, педикюр, массаж, косметологические услуги, салон красоты Пикадилли, мир чудес и преображения. Давайте поаплодируем Василию еще раз за смелость. Спасибо. Ну, а какая тут смелость? Я предлагаю, как приятно будет вашей супруге вами любоваться. Вот от кончиков пальцев, да?
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
3: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
4: Дорогой, стой! Там пантера!
5: Какое стой? Бежим!
6: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44 595 5577.

0: дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Белорусская АЭС вышла на уровень одного из основных источников электроэнергии в стране, пишет Белта. По последним данным, суммарная выработка станции достигла 60 миллиардов киловатт-часов, что позволило заместить около 16 миллиардов кубометров природного газа. Доля атомной генерации составляет около 40% всей электроэнергии страны. Беларусь полностью отказалась от импорта электроэнергии, а зависимость от газа существенно снизилась. С 1 сентября более 300 белорусских школ переходят на работу в автоматизированной системе «Электронная школа». Об этом рассказали в Минобразовании. Данная система не просто заменяет бумажные носители, а создает единый цифровой контур для всех участников образовательного процесса. Ученики получают доступ к актуальному расписанию и домашним заданиям в один клик. Родители смогут в режиме реального времени отслеживать успеваемость и посещаемость ребенка. Напомню, для поддержки участников пилотного проекта запущена серия обучающих вебинаров и открыта линия техподдержки. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. Так, радар есть на проспектах Независимости, Жукова, Дзержинского и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Маяковского, Кижеватого, Ваупшасова, Ташкентской, Казинца и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. В Минске многодетные мамы со всей Беларуси готовятся к финалу конкурса «Краса Беларуси». Подтвердить статус успешного материнства приехали 23 участницы со всей страны, из маленьких деревень и областных центров. Красавицы из самых разных профессий, от силовых структур до блогерства и сельского хозяйства. Финальное шоу конкурса «Красоты среди многодетных мам» состоится 22 августа. И к новостям компании. Суши 40 штук всего за 28 рублей. Все реально на сливки.бай. Заходи на сайт или в приложение и заказывай суши со скидкой 50% от Art Food. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля и 3 копейки, евро 3,50, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских 3,56.
1: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
5: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
6: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди. В Витебске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле до 23 тепла. В Минске сегодня плюс 21 и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
0: Душевное радио. Твой удар.
7: удачный день. Твои любимые песни.
8: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
9: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
10: Телефон рекламного отдела МТС А1
11: 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Don't look down. Вы слышали от капитана Джек. Да, пора и не только считалочки повторить, но и скороговорочки, видимо. Ну, рифма, понятно, что похожа на считалочку, и мы таких знаем много. Эники-беники или вареники, эники-беники бумсы. Сидел старик на лавочке. Но вот очень много из детства у нас в памяти осталось таких забавных рифмованных строчек. Интересно, какие вы вспомните? Какие считалочки были у вас в детстве? Вы можете написать в телеграм-чат Душевного радио. Расскажите о том, вот если вдруг вас кто-нибудь попросит честно распределить нажито непосильным трудом, какой считалочке вы сейчас прибегнете. Ну, а в древние времена они вообще-то были не для игр. Они предназначались, по мнению историков, для распределения ролей. Да, именно раньше есть даже подтверждение, считалочки использовали для того, чтобы распределить роли во время охоты. Кто зверя загоняет, кто там и так далее занимается разделыванием. И дальше там же много было занятий, но это разновидность такая жеребьевки. Ну, а сейчас в обычной летней августовской жизни 19 числа для чего нам может пригодиться считалочка? Ну, можно с ее помощью выбрать того, кто отправится прямо сейчас сделать душевное радио погромче, потому что в этом часе нас тоже ждут приветы. Привет, поздравления. 19 августа. Кого и с чем сегодня вы хотите поздравить, расскажите. Напишите прямо сейчас в телеграм-чат, и я сообщение ваше на всю страну зачитаю. Ну, а в конце этой музыкальной 60-минутки автору сообщения поздравительного, рандомного, которое вот с прошлого часа еще у нас есть много в ТГ-чате. Новенькие мы получим сообщение. Кто-то из вас получит 2 пригласительных билета в кинотеатр Skyline на долгожданную премьеру «Анимационное приключение Моана». Ну, можете уже прямо сейчас с помощью своей любимой считалочки определить, кто напишет сообщение, а я с помощью самой удачной считалочки выберу победителя. Но это в конце часа. А пока давайте писать.
0: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Чуть в воспоминания заглянуть предложила в этом часе. Вспоминаем вместе с вами считалочки, которые в детстве могли решить любой наш спор. Они были настоящими рефери, мы им доверяли. Какие любимые считалочки из детства можете вспомнить? Расскажите о них, а лучше напишите вот так вот по пунктикам из топ-3, топ-2, насколько хватит воспоминаний времени. Все-таки рабочий перерыв где-то по стране уже закончился, а у кого-то времени полно. Поэтому пишите о своих любимых считалочках нам в телеграм-чат, туда же прилетают приветы. И с помощью какой-то, такой, знаете, интересный, необычный, может быть, вы чем-то меня удивите. У меня тоже было детство, тоже были считалочки, но вдруг какая-то попадется необыкновенная, может, очень милая или смешная. С ее помощью выберем сегодня сообщение, которое получит в подарок два пригласительных билета в кинотеатр Skyline на премьеру. Анимационное приключение Моана. Увидит кто-то из вас, автор сообщения, увидит и возьмет с собой в компанию близкого или дорогого, или приятного, ну, в общем, какого-то хорошего человека. Поэтому все пишем в ТГ-чат. Я сейчас полностью там ныряем. Сообщение. Александр просит поздравить сына Андрея с первым рабочим днем на поварской стези. Желает достичь совершенства в этом творчестве, в этой профессии, на кухне получить главенство, ну, хоть где-то, правильно? Да. Подумать об авторском блюде и запатентовать его, и лишь на счастье бить посуду. Но вообще-то, зачем повара, да, делают волны на пюре? Может быть, ваш сын разгадает. Мне кажется, чтобы мы просто захлебнулись от удовольствия. Но теперь у вас дома будет круговорот гарниров, каких-то историй поварских. Ну, а в целом, для меня, конечно, женщина главный повар дома, потому что мы готовим каждый день, завтрак, обед и ужин. Ну, а мужчин, ну, по крайней мере, в моем окружении, там, несколько раз в год шашлычок пожарят, и все, шефом все вокруг и начинают считать. Ладно, мы будем совершенствовать свое мастерство. По-моему, мастерство поварское проявляется вот в том, что можно из случайных продуктов из холодильника что-то быстренько приготовить. Ну, а в семье, наверное, главное, кто свободен, тот и шеф. Поэтому уступаем иногда место тем, у кого чуть больше ресурса, больше времени, и приглашаем, конечно же, для какого-то кулинарного, такого магического, такого творчества. Да, потому что все-таки это магия. Поздравляем вашего сына Андрея, Александр. Андрей, большой вам привет. И привет летит еще от Тамары, Василию Куйпышу, покорителю песчаных карьеров на мощной машине «Волот». Вот

так интересно, где это вы там катаетесь. Мне кажется, машина Волод – это не что-то гоночное и, может быть, даже не что-то мощное. Ну, поэтому вашей мощи должно хватить для покорения этих песчаных карьеров. Держитесь. А Ольга привет большой передает девчонкам. А мисс Техно из большой такой фирмы хорошего рабочего дня, отличного настроения вам желает. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. Жду ваше сообщение в ТГ-чате. Туда же отправляйте и считалочки.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии. Как гранит. Память в камне. .by.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет, я Виктория Олешко.

заводи мотор, мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает.

0: мясокомбинат. Каждому по вкусу.
1: 30 августа «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Привет в обед на душевном радио.
4: С Ольгой Шибека.
5: Незаметно для себя мы такую фольклорную тему подняли. Считалочки моего детства. Пишите свои любимые в телеграм-чат душевного радио. Ну и, наверное, на этот час вот просто можно только зачитываться тем, что поднимается откуда-то из чертогов памяти, из чертогов разума. Но мы, наверное, продолжим еще в следующем часе зачитываться считалочками. А пока вернемся к приветам, потому что приветы у нас тоже приходят, но их час вот уже через несколько там десятков минут уже подойдет к концу. Поэтому успеваем приветы еще передать. Итак, Михаил пишет, что его подружка Танечка нуждается в большом привете сегодня. И сейчас резко все Танечки улыбнулись. Ну, по мне, так это имя уже стало довольно редким. И я видела статистику, я видела просто, как называют даже мои друзья своих детей. Там Танечек и Олечек, как я, уже нет. Это уж такие, знаете, показатель возраста, что ли. Да, такое имя. Но сейчас все больше Ариэлей, каких-нибудь Кристоферов. Да, но, Танечки, все, которые нас слушают, всем большой-большой привет. Мы есть. Я думаю, когда-нибудь мы еще услышим, как Танечками зовут детей на площадках. Мода на имена тоже циклична. Так что когда-нибудь Оля и Таня точно, Наташи, Лены появятся. Мы в это будем верить, правда? Хочется же во что-то верить. Галина приветик передает своей подружке Нине и поздравляет ее с выходом на работу. Вот в середине недели можно выходить на работу, а с понедельника начинать, ну, утомительно. Но пусть работа не утомляет, а только радует. Но здесь еще коллектив, важно, как встретил, накопилась ли какая-то гора документов и вещей, которые без вас не притрагивались, Нина. Если же коллеги добродушно подошли к встрече с вами и разгрузили вас от большого количества рабочих задач, то это здорово. Да, действительно, работать может в таком коллективе, радоваться и середины недели наслаждаться. Приветик летит подружке в Брест Марине. Мариша, приезжай в гости. Инна зовет. Вот мы любим такие сообщения. Мы вообще любим, когда нас зовут в гости. Когда среди суеты ежедневной и каких-то дел бесконечных мы находим время для того, чтобы встретиться с близкими людьми. Это очень ценно. Поэтому пока предложение актуально, Инна не написала количество часов и дней, пока ее предложение действительно, поэтому вы воспользуйтесь Мариной и обязательно к Инне в Брест надо прилететь. Так, хорошо. Я уже немножко тут запуталась в ваших сообщениях, а их очень много, их очень приятно читать. Приятного аппетита желает Марина всем, кто сейчас, конечно же, обедает. Время у нас с вами такое. Знаете, я вас подхватываю в середине дня такими тепленькими, сытыми. Может быть, вы еще и минут 15 поспали. Так вообще самые счастливые люди. Поэтому вы так и улыбаетесь сейчас. А если вдруг обеда или приятного какого-то легкого перерыва на сон не было, то я попытаюсь... У меня тоже не было, но я вот так вот вас обниму сейчас, и будет чуточку полегче, да, справляться с трудовыми задачами. Сергей, привет Александру Маляру отправляет, у которого сегодня день рождения. Ну, мы тоже вас поздравляем, Александр. Маляр, либо это фамилия, либо это определение. Надеюсь, вы любите то, чем занимаетесь. Творческая такая у вас ежедневная, да, сказала, рутина. Вы красивее делаете все вокруг себя. Пишите и вы, кому сегодня будем приветы передавать. И считалочки тоже ждут в тегачате.
3: Душевное радио. Слушаем.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вот пару минут и приветливое время вот такое, когда мы можем поделиться сообщениями друг с другом. На душевном радио закончится, но продолжим, конечно, завтра делиться приветами. Их всегда у нас много, но в этот час еще успею зачитать несколько сообщений. Кирилл поздравляет всю свою большую семью Жебровских с тем, что сегодня у них большой-большой праздник. Какой? Сынуля, братик Ян. Много лет назад появился на свет день рождения у Яна. 13 лет. Еще вполне ребенок и может наслаждаться детством, пишет Кирилл, но уже можно готовиться ко взрослой жизни. Спорт, учеба. Вот как-то серьезно подходит Кирилл к поздравлению сыночка своего, Яна. Не останавливаться на достигнутом, вам советует отец. Все обязательно получится. Награждает вас верой в себя. Пускай это передается по наследству. Вот папа у вас наверняка пример для подражания. Ну и вы тоже делаете выводы и двигаетесь по жизни уверенно. Вас очень любят, желают всего достичь, что задумали. Но в 13 лет, конечно, мысли далеки, наверное, от учебы. Но все-таки летом мы еще можем позволить себе немножко повитать в облаках и насладиться свободой. Но потом сентября, конечно, уже совсем он скоро наступит, неожиданно для нас. Но возьмемся за ум. Да, день знаний 1 сентября. Будем тоже с вами в эфире, будем друг друга поздравлять. Ну а сегодня празднуйте день рождения. Радуйтесь тому, что все конфеты вам сегодня достанутся. Ни с кем делиться не надо, потому что одноклассники на каникулах. А Наталья привет передает всем нам, потому что сегодня яблочный спас. А я-то думаю, почему так яблочек хочется. А вот почему. Можно праздновать все, что понравится, потому что сегодня еще день фотографии и тельняшки русской. Вот Наталья решила нам поводов для радости подкинуть в конце часа. Привет, поздравления. Нужно было в начале. Вдруг кто-нибудь отозвался и сказал, меня поздравьте. Елена просит передать привет всем. Солнышко желает и тепла. Вот такая добрая Елена. А Сергей Юле, жене, отправляет большой такой и с большим поцелуем тоже к вам спешит Сергей, жена Юля, готовьтесь. Ну а сейчас самое время понять, кому же из вас, авторы приветливых сообщений, достанутся пригласительные, достанутся два билета в кинотеатр Skyline на премьеру «Анимационные приключения Моана», где бесстрашная дочь вождя впервые отправляется за риф своего острова вместе с прославленным полубогом Мауи, чтобы доказать смелость и вера в себя, способны преодолеть любые преграды. Ну, Skyline Cinema встретит, знаете кого? Сейчас с помощью рандомайзера определим. Обязательно нам еще пригодятся считалочки. В следующем части расскажу, для чего. Ну, а пока рандомайзеру нужно поработать. Итак, билеты достаются Михаилу, который отправлял в этом часе привет подружке Татьяне. Михаил, мы вас поздравляем. Вот берете Татьяну с собой и отправляетесь на анимационное приключение. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: что ей все можно.
1: Сверим время. 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Премьер-министр Александр Турчин проводит заседание Совета министров. Об этом сообщает пресс-служба правительства. На повестке вопрос о проектах прогноза социально-экономического развития Беларуси, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2027 год. Основные задачи на пятилетку утверждены еще на ВНС. Сейчас правительство сосредоточено на их практической реализации. Среди главных акцентов – комфортная среда проживания. В Беларуси с 1 сентября к занятиям приступят более миллиона школьников. За парты в новом учебном году сядут около 87 тысяч первоклассников. Во всех учреждениях образования 1 сентября пройдут торжественные линейки и тематический урок «Знания сегодня. Силы и процветание Беларуси завтра». Паспорта готовности школ утвердят до 20 августа. В Национальном детском технопарке стартовал третий сезон летней школы молодого аналитика. Образовательный форум собрал представителей молодежи из самых разных сфер, от IT до педагогики. Молодым умам предстоит разработать проекты, связанные с внедрением искусственного интеллекта в производство. Образовательная программа продлится неделю. На Олимпийском стадионе в Афинах провели генеральную уборку впервые за 100 лет. Стадион построен полностью из белого мрамора, как и Акрополь. Его реконструировали в 1896 году, когда состоялось возрождение Олимпиады. Это традиционное место торжественной передачи Олимпийского огня. Эксперты отметили, что сооружение изменилось под воздействием погоды и времени. Также на нем побывали миллионы посетителей. По словам представителей стадиона, большая часть загрязнений – отжевательной резинки, каблуков и безалкогольных напитков. Работы по уборке продлятся до конца этого года. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,50, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских 3,56.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, пройдут дожди. Температура ночью составит от 9 до 16 с плюсом. Днем в Бресте, Гродно и Гомеле плюс 22-24, в Витебске и Могилеве плюс 18. В Минске завтра плюс 21 и дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Реклама.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Доброго дня.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия – Слонимский мясокомбинат. Touch. You. Right now.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
2: В Трицыны.
1: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
2: В Трицыны.
1: А выгодные цены?
2: Вы уже знаете ответ.
1: Все для школы и творчества. В Трицыны.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Сколько всего интересного вы мне присылали. Но как еще понять, что душевное радио слушают только по активности в соцсетях? Я могу это вот так почувствовать. Большой привет всем, кто с нами. Душевное радио. Вещаем из Минска. И вот я вижу сейчас в телеграм-чате душевного радио большое такое, такую большую обратную связь. Большую связь с вами, потому что здесь собираются считалочки нашего детства. Ну, как-то так получилось, что они существуют с незапамятных времен. Их очень много. Их так много, что хватило бы, наверное, на целые тома и издания. Но вот все помнят, на золотом крыльце сидели, Эники-Беники, Шишел-Мышел, ну и другие. Они иногда очень трудно выговариваются, иногда на слух кажутся совсем несуразными, но, тем не менее, у них много полезных свойств. Они тренируют память и, как минимум, развивают речь, и еще они определяют, кто будет творить. Да, и самый референтный такой у них есть подход, то есть мы к ним обращаемся, когда нужно определить честно того, кто либо выбывает, либо будет варить. Я предлагаю в этом часе просто зачитаться некоторыми самыми интересными считалочками. Ну, например, я никогда не слышала такую. Сом-сом, пересон, сели в лодку семь персон. Сом, Серега и селедки, вылезайте все из лодки. Максивик написал такую. Ну, и мне понравилась тоже считалочка Василия. Жаба прыгала, скакала, чуть в болото не упала. Из болота вышел дед, 280 лет. Нес он травы и цветы, выходи из круга. Ты. Что еще вы предложите, какие необычные считалочки вспомните, а обо всем пишите нам в телеграм-чат Душевного радио.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Завершаем фольклорную экспедицию. Из всех уголков страны прилетают считалочки в телеграм-чат Душевного радио. И оказалось, они в наши дни не только жить продолжают, но и осовремениваются. Узнала с удивлением, что широко известная считалочка «На золотом крыльце сидели царь-царевич, король-королевич», обрели совершенно других персонажей. Там уже на кривом крыльце сидели 7 противных стариков: Мышкин, Пышкин, Замухрышкин, ну и дальше по списку. Какие только примилые и заковыристые тексты, четверостишие вы мне не прислали в телеграм-чат. Тут целая кладезь. Можно, правда, издавать какой-нибудь сборник. Вот Елена написала: «Гномик золото искал и колпак свой потерял, сел, заплакал, как же быть, выходи тебе водить». А у Александра музыкальная считалочка была в детстве: «До ре ми фа соля си», села кошка на такси, а котята прицепились и бесплатно прокатились. Ну, слушайте, пока наши внутренние дети сегодня окончательно не отказались работать и не решили, что хотят строить шалаши из стульев, да, хотят какой-нибудь компот, кислородный коктейльчик и вечером на дискотеку. Кстати, в дискотеке совершенно нет ничего вредного и плохого, и мы, наверное, внутренних детей, юношей и девушек сможем побаловать в ближайшее время. 5 сентября на площади около Дворца спорта в Минске в 19:00 будет мега-вечеринка, танцплощадка от Душевного радио. Там будут главные хиты нашей юности. Я еще Дмитрия Санковича попрошу, он что-нибудь со считалочками придумывает. Но на эту вечеринку нужно собраться, и время еще есть. Самое подходящее, лучшее, что мы можем сделать для себя, это достать из шкафа лучшие наряды юности и получить призы за шикарные образы от партнеров Душевного радио. Мы, конечно, пока все фишечки раскрывать не будем. Постепенно, приближаясь к 5 сентября, уже подробности откроются в наших соцсетях. Но главное, что нужно запомнить, можно уже начинать стилизацию своих образов и готовиться к мега-вечеринке. Собирайтесь в Минск, приезжайте. Со всех уголков нашей страны зажжем 5 сентября.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Емол».
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Почему-то Василёк уже плотно ассоциируется именно с Белоруссией. Но это делал Максим Богданович когда-то, когда написал знаменитое стихотворение «Слуцкие ткачихи», да, где темнее край зубчатый вором, и синий Василёк вместо персидских узоров получался у ткачих. Ну, такой национальный уже наш символ, скромненький, или волошка по-белорусски. Совершенно без претензий, растет везде, но тут как красиво цветет. Но для меня тоже было новостью, что, оказывается, у васильков есть своя тайна. Они очень необычно распространяются. Семена, оказывается, у василька умеют ползать. Да, ползать, потому что у них такая гладкая верхушка, блестящие семяночки василька. Они такие пушистые, и там небольшой хохолок из волосков есть. И когда хохолок василька намокает, он сокращается. А когда высыхает, он удлиняется. И волоски им направлены в одну сторону, поэтому они как будто упираются в неровности почвы и вот сокращаются или удлиняются. И так семечко передвигается. Ну, а мы тоже с вами движемся дальше спокойно, легко, где-то, может быть, задорно и весело по неделе. Вот 19 августа уже на календаре. Как ощущение от этого лета? Ускользает оно от нас или успели зацепиться за какие-то теплые воспоминания? Ну, надеюсь, что их у нас предостаточно. И сегодня еще в Яблочный Спас столько красивых фотографий я получаю в телеграм-чат, и воспоминания тоже мои еще свежи, с дачки на выходных ездила к родителям. Там столько сейчас в этом году урожая, ну, и какие только не бывают яблочки, и ананасовые, и какие-то, вот эта Антоновка, это вообще One Love кисленькая. Какие у вас любимые сорта яблок? Может быть, расскажете нам в телеграм-чате о том, какой сорт яблочка или какая яблонька вам особенно запомнилась. С радостью прочитаю ваше сообщение. Пишите в ТГ-чат.
2: Слушай, любимая, проверенная, душевное радио.

0: Недушный день.
1: Как-то уж так повелось, мы сами определяем, кому дарить свою любовь и когда. Как будто для выражения чувств и ресурсом не обязательно обладать. Просто зажигается внутри этот огонек счастья, которым даже в суперуставшем состоянии хочется поделиться. Мы как будто созданы для того, чтобы любить. Но если сейчас вам кажется, что любви нет, знаете, она где-то рядом. Она в мелочах, она в людях, она в нас самих. Главное от нее не закрываться. Главное побольше улыбаться, и обязательно она к нам притянется. Ее можно летом особенно найти в чем угодно. Вдохновляться легче, когда вокруг светит солнышко, когда не шумит дождь. Хотя многие люди, мы знаем, черпают вдохновение в любых сезонах, в любых погодах, в самых загруженных днях или, наоборот, в том, когда много времени свободного окружает каждую минуту их, ну, даже с середины недели. Но я не знаю, у вас сейчас много свободного времени или мало? Много дел или планов, или вы, наоборот, плывете по течению? Ну, главное, будьте рядом с душевным радио. Тут мы точно классно проведем время любого самого свободного или наполненного дня. Окружим друг друга приветами, любовью. Ну, уж как пойдет, а как пойдет, мы узнаем завтра. Завтра встретимся со мной в 12.00. Хорошей середины недели. Пока-пока.
0: Если творить, то добро. Если радио, то душевное.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет. С вами

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Наибольшее скопление легковых авто отмечается на польском направлении. Перед пунктами пропуска Тересполь, Бобровники и Кузница Белостудская. Въезда в Польшу ожидают 2245 легковушек и 38 автобусов. Въезда в Литву через пункт Шельчнинкая ожидали на тот момент 20 легковушек. Более 1190 фур фиксируется перед польскими погранпереходами Бобровники и Кукурыки. Въезда в Литву перед Шельчнинкаем и Мединкаем ожидают около 300 большегрузов. Потребительский льготный кредит «Народные товары» пользуются большим спросом среди белорусов. За первые полгода сумма кредитования превысила 200 миллионов белорусских рублей. Это тоже одна из мер увеличения доли продаж продукции наших производителей на внутреннем рынке. Что касается стратегии продвижения белорусского на полках магазинов, то акция «Кожная пятница. Родное свое» – яркий тому пример. За время существования мемориального комплекса Курганславы его посетили около 40 миллионов человек из более чем 100 стран мира. С момента открытия в 1969 году к 25-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков комплекс стал не просто туристическим объектом, а местом живой памяти, где проходят значимые мероприятия. На территории мемориала организуются тематические выставки. Добавлю, с 2023 года по нынешний год на мемориальном комплексе была развернута масштабная реконструкция. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,50. 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских 3,56.
0: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
5: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
6: Счастье.
5: Лакто Флорене.
6: Что это?
5: Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
6: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
7: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
3: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране облачно пройдут дожди. Температура ночью составит от 9 до 16 с плюсом. Днем в Бресте, Гродно и Гомеле плюс 22-24, в Витебске и Могилеве плюс 18. В Минске завтра плюс 21 и дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388-7794.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
3: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Доброго дня!

0: Tribute to the man called Logic Matthias. Tribute to the man called Marcus Leffel. Ready down, rada go, rada muffin. Ready down, rada go, rada muffin. Ready down, rada go, rada muffin. Ready down, rada go, rada muffin.
1: Реклама. Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57. Душевное радио. Классика хитов.

0: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: значит, машину, а вы меня задерживаете.
1: Преступник дважды покушался на одну и ту же машину.
2: Да, я веду дела по угону машин.
0: Поймали жулика, пытался угнать мою машину.
1: Деточкин нарушал закон.
3: Жульем, допустим, надо бороться. Ты вообще живешь на свете по доверенности. Ничего у тебя нет, ты голодранец.
4: Все-таки надо тебе дать коленом. Надо.
5: Ой, когда все это кончится.

0: вам я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте, ради бога.
1: Оставьте, перерыв. Душа поедет.

0: поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Дорогой, стой! Там пантера!
4: Какое стой? Бежим!
5: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44 595 5577.

Что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Спрос на среднее специальное образование стабильно растет в Беларуси, особенно востребованы педагоги, кулинарные специальности для высокотехнологичных производств, таких как роботизация и микроэлектроника. Конкурс в колледже увеличился по всей стране. Всего работают 173 таких учебных заведения. В этом году они готовы принять около 39 тысяч учащихся. Больше 80% мест бюджетные. От девятиклассников поступило свыше 30 тысяч заявлений. Прием на профессиональные технические специальности в колледжах идет до 23 августа. В Минске расширяется зона платных парковок. Теперь платить за место придется на улице Старовилинская, а также по проспекту Машерова. На обеих локациях уже нанесли синюю разметку и установили информационные стенды. Платными стали еще 146 машиномест. Еще одно важное новшество ждет водителей с 1 сентября. Столичные парковки полностью отказываются от бумажных квитанций. Привычные желтые бланки под дворниками заменят на электронные уведомления. Около 1000 молодых специалистов приступит к работе в учреждениях образования Минска в новом учебном году. Об этом рассказали в Мингорисполкоме. Молодых специалистов распределят по школам, гимназиям, колледжам и учреждениям дошкольного образования. Всего в столичной системе занято 49 тысяч человек, из которых 32 тысячи – педагогические кадры. Белорус Михаил Марковский стал призером чемпионата мира по борьбе среди юниоров не старше 20 лет в Словакии. Наш представитель греко-римской борьбы завоевал серебро в весе до 67 килограммов. Добавлю, ранее в этом году Михаил стал бронзовым призером юниорского первенства Европы. И к новостям компании. Суши, пиццы, пончики, шашлыки, шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на сливки.бай. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изальные соломки, глина и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,50, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,56.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно, пройдут дожди. Температура ночью составит от 9 до 16 с плюсом. Днем в Бресте, Гродно и Гомеле плюс 22-24, в Витебске и Могилеве плюс 18. В Минске завтра плюс 21 и дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия – Слонимский мясокомбинат.

0: Реклама.
1: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Альбомы для рисования 3,50 за 2 штуки. Наборы шариковых ручек 4,75 за 2 упаковки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .by.
1: Если ехать, то с ветерком. Если радио, то душевное.

0: Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп».
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС, Палестина.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Белорусско-узбекский межпарламентский форум пройдет 29 и 30 сентября. Сейчас идет активная фаза подготовки к масштабному событию, которое призвано перевести высокие договоренности парламентов двух стран в новые многомиллионные контракты. Форум производится в рамках реализации дорожной карты сотрудничества парламентов Беларуси и Узбекистана на 2026-2027 годы. В ближайшее время Минск и Ташкент определятся с перечнем участников деловой программы и видением итоговых документов. В школах Минска появятся новые факультативы, рассказали в Мингорсполкоме. Это делается, чтобы подготовить ребят к изменениям в программе вступительных и выпускных экзаменов, которые вступят в силу с января этого года. Так, для учащихся начальной школы был разработан факультатив «Фольклорная скорбонка». Еще запущены курсы «Учимся понимать себя и других» и «Оказание помощи в кризисных ситуациях». Они направлены на психологическое благополучие детей. Активно развиваются направления и по искусственному интеллекту. В областном центре Беларуси впервые начали пересаживать волосы. Первыми среди регионов такую услугу предложили брестские медики. Новое направление появилось на базе областной клинической больницы. Там используют малоинвазивную технику пересадки волос, которая не требует разрезов и наложения швов. Ценник зависит от количества фолликулов, которые нужно пересадить, поэтому итоговая сумма может отличаться в несколько раз. Вторые всемирные игры гуманоидных роботов пройдут в китайской столице с 22 по 26 августа. В соревнованиях примут участие 2056 роботов. Программа игр заметно расширилась. Роботы сразятся в 30 спортивных дисциплинах. Предусмотрена прикладная часть – 21 дисциплина, где машины продемонстрируют практические навыки. Среди таких испытаний – задачи по промышленной сборке и бытовому обслуживанию. Первые игры прошли в 2025 году. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,50, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,56.
0: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
5: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
6: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
7: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака OTC SPA Италия.
3: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно, пройдут дожди. Температура ночью составит от 9 до 16 с плюсом. Днем в Бресте, Гродно и Гомеле плюс 22-24. В Витебске и Могилеве плюс 18. В Минске завтра плюс 21 и дожди. Это были главные новости к этому часу. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Havail Dargo готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Havail Dargo. Надежно движет вперед.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа.
2: Тюль всего за 10 рублей.
1: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.

0: Колбасский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
3: I'll be back.
4: Каждый будний день с 17 до 18.00.
2: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Газой.
1: Вперед.
0: Газой.
1: Я сажусь в такси, открываю окно. Легкий ветер мое обдувает лицо. Путь, дорога, шоссе. Я знаю все, сколько улиц, домов, переулков еще.

0: Реклама.
1: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное «Лея» 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый «Nescafe Gold» 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге Onliner. Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог Onliner. Легкий выбор сложных товаров.
4: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
5: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Е-Мол».
6: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
7: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Если выбирать, то лучше. Если радио, то душевное.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Какая помощь оказывается многодетным семьям с детьми-школьниками, напомнили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. К новому учебному году им предоставляется единовременная помощь. Сумма составляет 159 рублей 11 копеек на каждого ребенка-школьника. Такую помощь в этом году получают около 230 тысяч детей из более чем 112 тысяч многодетных семей. Кроме того, для таких семей предусмотрены льготы по оплате за использование школьных учебников, а также бесплатное питание детей в школах. Более 153 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года. Об этом рассказали в Госпогранкомитете. Всего же с момента запуска удобной безвизовой опции в нашей стране побывали более 1 400 000 европейских гостей. Большинство приехали к нам из соседних Литвы, Латвии и Польши. Напомню, глава государства принял решение продлить безвиз для граждан 38 европейских стран до 31 декабря включительно. Госавтоинспекция проводит масштабное мероприятие по всей Беларуси. Оно завершится 24 августа. Основная цель акции – повысить безопасность грузовых перевозок. Особое внимание инспекторы уделят контролю за перевозкой сыпучих грузов и сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Сотрудники ГАИ будут проверять, как размещен и закреплен груз, есть ли на кузове защитный тент, а также следить, чтобы проезжую часть не загрязняли материалами. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон» – один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердце зрителей. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,50, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,56.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, пройдут дожди. Температура ночью составит от 9 до 16 с плюсом. Днем в Бресте, Гродно и Гомеле плюс 22-24. В Витебске и Могилеве плюс 18. В Минске завтра плюс 21 и дожди. Это были главные новости к этому часу. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Московский мясокомбинат. Каждому по вкусу.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Всем привет, друзья! Я солистка группы «Вирус» Ольга Лаки. Слушайте наши песни на...

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Премьер-министр Александр Турчин провел заседание Совета министров. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Обсуждался вопрос о проектах прогноза социально-экономического развития Беларуси, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2027 год. Основные задачи на пятилетку утверждены еще на ВНС. Сейчас правительство сосредоточено на их практической реализации. Среди главных акцентов – комфортная среда проживания. В Беларуси с 1 сентября к занятиям приступят более миллиона школьников. За парты в новом учебном году сядут около 87 тысяч первоклассников. Во всех учреждениях образования 1 сентября пройдут торжественные линейки и тематический урок «Знания сегодня, силы и процветание Беларуси завтра». Паспорта готовности школ утвердят до 20 августа. Комитет госконтроля завтра проведет горячую линию по вопросу просроченной задолженности по зарплате организации Минска. Об этом Белта сообщили в пресс-службе КГК. На горячую линию можно сообщить о случаях невыплаты зарплаты столичными организациями, а также индивидуальными предпринимателями. Обратиться на горячую линию можно будет с 9 утра до часа дня и с 2 до 5. Звонить следует на короткий номер 191. Первая ракетка мира Арина Сабаленко уверенно прошла третий круг турнира ВТА-1000, обыграв китаянку Синью Ван со счетом 6-1, 6-3. Матч продолжался всего 55 минут. В следующем круге белоруска встретится с чешкой Сарой Бейлек. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,50, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,56.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, пройдут дожди. Температура ночью составит от 9 до 16 с плюсом. Днем в Бресте, Гродно и Гомеле плюс 22-24. В Витебске и Могилеве плюс 18. В Минске завтра плюс 21 и дожди. Это были главные новости к этому часу. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия — Слонимский мясокомбинат.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне Душевного радио.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: There was a king with magic hands. There was a crown and a touch of gold.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Душевное радио. Классика хитов. Макс Фриз. Антон Ямантон.

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио.

0: рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

слушаете «Душевное радио». Да, позади тяжелая рабочая неделя, и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на «Танцы!»

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

0: Я огорчу тебя. Она понравилась и мне. Знаешь, почему она работает здесь?
1: Почему?
0: Ведь на такое место просто так не присесть.
1: Понял.
0: Короче, выговор тебе неофициально.
1: О-о.
0: Оставь ее в покое, ты пацан нормальный.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки